0: Товарищ Шерих, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Jetzt ist der Applaus verharrt, die Manege ist leer.